Людям замлявает порог. Укажеме раница. Визви на поверх задеру, а садяй на плице.